FM. Zorini tanla. Zorini tingla. Hit FM. Это радио дождь. Радио ночь. Ради него ты.

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

Манол. Качество, проверенное временем. Хамкорымыз Гидролайф. Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Бу жазирамада ҳар ярим соатда бир неча хоплам Гидролайф саломатлигимиз учун жуда муҳим. Гидролайф реклама бўлими 33 598 00.

0: Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. Zoran'ı dinle. 98 MHz.
1: Все так же куришь крепкие, сыпешь комплиментами. Мысли все помятые, и ты дышишь сантиментами.

не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

Я люблю, но ненавижу. Шнахохошка, ищемся, я кишна хастого нахсхагемся, я шкорас, улюб, коли бы я шкорас, леген, база, шнахобру, бога болдр пойги скеле, да, да, мы, шнахстого ларота, динсон, да, севаман, в Йомон Кораман, дептарджи Мухалсек Болераш, бутарона, на хитафам, так сана сайки, сумит халаманки, без нафакати, я шкорас, ва маза, коли бы хитафам, харку не ищтас, бугун чили курдам, чили кургам, на чундулдан табрик лейман, чили дейн, да, хава харрат, яна дош, яна я, quyosh ko'proq qizdirishi mumkin, lekin bizni baxtimiz bizda quruq issiq bo'ladi. Quruq issiqni ko'tarish, quruq issiqda yashash ancha osonroq nam issiqda yashagandan ko'ra. Shunday ekan, chilla ham eson-omon o'tsin.

ним тарызда хабар ёзган бу тингдошимизга нима деб жооп беришга ҳозир ҳаёлат оламига кириб изланмоқдаман дедим. Тингдошимиз мана шуни бугунги дастурмизнинг мавзусига айлантирсак деяптилар.